0: А ты на милом свете будешь жить в почете и любви. И, может быть, с другим супругом ты.
1: О, пощади! И будет скорбь со мной, коли овдовев я стану вновь женой. Мои надежды да поглотит тьма, хлеб постника да судит мне тюрьма.

Когда мою любовь ты чтишь, британец, а мощь ей цену придает, за тем, что свеж и ал еще рубец от датского меча, ты не расценишь хладно наш царственный приказ. Британец, сделай это! Как лихорадка он мне гложет кровь. Будь мне врачом, пока не свершено, мне радости не видеть все равно.